большой колод. Он за цигай мирода тиги олотан. Винней метлет регни учем латот. Покармен чол фойшлет порушам. Машнах отто ечен дейей. Дейн эзир хембушулок миотто. Zavostate esevese tanzot jaro Nela šagot in širatot na ponto Mašno koto poješen dyji Dein ezir hendu žulok mi oto Zavostate esevese tanzot jaro Nela šagot in širatot na ponto Koč maroš ne čo